0: славе божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твой.

священнишем, архиепископе Сербии, и о господине, преосвященнишем епископе Вениамине, и о господине Моисе,

спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Не всего совершенно.

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянуще сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.